связанная, да, сестра моя, свеча черная.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: Комета.
1: В городе под крылом чайки 4 часа утра.
0: Комета. Первое чеховское радио.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Это реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые озвучиваются во время шоу, вымышленные. Любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания!
1: Возрастное ограничение 16+.

Итак, друзья, товарищи, здрасте всем. Утро доброе. Сегодня у нас что за день-то? 30.09. О, уже и сентябрь закончился. 7.04 времечко. Николай Николаевич, радио Комета, утреннее супер-мега-крутейшее. Сегодня утреннее супер-мега-крутейшее будет не менее отстойным, чем обычно. Почему? Потому что я не подготовил ничего к сегодняшнему эфиру. Ни одной рубрики у меня нет, поэтому не знаю, что буду делать в этом эфире сегодня. Можно, в принципе, не слушать все происходящее, потому что вряд ли вы услышите здесь что-то интересное. Вот погода вам интересна, погода в Чехове. Так, плюс 2, говорят нам синоптики сейчас, туман, ощущается как 0. Вчера, пишут, в это время было плюс 4, но это как-то греет уже душеньку. Так, солнечно, обещают, и плюс 18 максимально. Я так на неделю вперед, до конца недели смотрю, там дождей не обещают. А вот со следующей недели уже обещают. Но этому мы не верим. О, даже минус 1 будет в субботу. Говорят, уже когда-то было минус 2, но я не помню этого момента. Так, я на даче. Дачный сезон, у меня вот солнышко светит пока за окном, поэтому более-менее приятно. Понятно, что там холодно, но более-менее приятно даже от этого. Ладно, давайте попробуем сейчас после композиции на ходу найти какой-нибудь пятый трек. Хоть одну рубрику какую-нибудь запустим в этот эфир, послушаем, что там из новинок предлагает нам индустрия. Доброе утро, Комета, утреннее, супер-мега-крутейшее.

0: Пятый трек.
1: Итак, друзья, товарищи, здрасте, утро доброе. Пятый трек у нас. Давайте слушать, что там издается, куда мы попали в современном мире музыки этой. И банальным тыканием одним пальцем на кнопки я ввожу следующее сообщение в поисковик. Как оно там? Новинки. Что у нас? Сентябрь, сентября. Смотрим. Вот композиция с названием «Топливо». Актуально. Берем. Гаязов «Бразерс». Что-то острополитическое, думаю. Давайте попробуем послушать происходящее и как-то, может быть, даже на это отреагировать. Поехали. Нет, поедем по правильному пути.
0: Пятый трек.
1: Нет. Ну давай, играй. Ну играй. Не, не хочет. Топливо закончилось в этом эфире, но... Внимание.

Я не понимаю ни одного слова, поэтому мне нужен текст, чтобы я видел топливо. Я... Чтобы я хотя бы немного следил за происходящим. Текст. Эти современные песни меня пугают. Так, продолжаем.

монтажером. И такая история, что нам на телеке, от нас точнее, на телеке требуют, чтобы мы заблюривали вообще все. В виде алкоголя и всяких там курительных приблуд. Но это правильно, это правильно. Но такая история. Однажды нам... нас попросили, нам указали на то, что надо заблюрить стакан. Внимание! На картине художника. Понимаете, где мы и как мы живем? А почему-то к композициям, к музыкальным произведениям такого отношения нет. Вот они поют про бухлище, весь свой текст, да, и ничего не запикивается, ничего не замазывается, ничего не это. Все нормально пропускается. Это какая-то странная история, понимаете? Это странная история. Так, ну ладно, песня кончилась, погнали.

Не, я такое могу только с перерывами слушать. Вы уж извиняйте, кому эта композиция нравится. Но мне нужны перерывы, чтобы я смог до конца дотерпеть эту песню. Нет. Вы представляете, насколько быстро такие композиции делаются, что они успевают их клепать в моменте просто. Ну, давай что-нибудь про бензин, но не про бензин. Давай. И вот она, песня готова. Продолжаем. Как

0: Конечно, это полный отстой, а не музыка, и отправляется композиция на соседнюю дачу, там у меня граждане вечерами веселятся и слушают что-то типа подобного, вот. И в принципе в том же состоянии, про которое в этой композиции поется. Вот туда будут отправляться все плохие треки, у них как раз плейлист заряжен на все это. Ну а впереди реклама, и мы послушаем правильную песню про топливо.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: А вот так она должна была звучать бы изначально, но не звучала.

Итак, Rambler провел опрос. Более 2000 интернет-пользователей, говорят, опросили и выяснили, как россияне относятся к новому сленгу «стоять из соцсетей и онлайн-культуры». Где результатами поделились с нами 30%, внимание, 30% респондентов признались, что многие новые выражения их раздражают, всего лишь 30%. Такой себе показатель, конечно. Особенно, когда их используют слишком часто. Еще 27% предпочитают не использовать такие слова сами. Четверть опрошенных относится к интернет-сленгу спокойно. По их мнению, одни выражения закрепятся.

или закрепится, скорее всего, в языке, а другие исчезнут вместе с трендом. Ну и ладненько. Для 37% участников скорее важно, уместно ли слово и понятно ли оно собеседнику. Еще 32% не любят сленг, независимо от того, кто его использует. 17% раздражает, когда бренды и медиа намеренно вставляют интернет-слова в свою речь. Я, кстати, вот не знаю людей рядом со мной, почему-то нет таких людей, которые внезапно в разговоре начинают использовать всякие интернеты, вот эти вот словечки, почему-то среди моих... Хотя работаю с более молодыми людьми, чем я, даже на 20 лет порой. И они как будто бы тоже это не используют. Или у меня уже старческий мой слух закрывает меня от этих слов. В начале сентября проект «Слово года» определил 40 претендентов на победу в 2026-м. Самую большую долю голосов, 18%. Слушайте, а почему такие доли? Самая большая доля голосов — это когда 90% или 98%. Вот это самая большая доля. А почему 18%? Остальные как распылило на все остальные слова. Получило слово нейрослоп. Вот кто-нибудь из вашего круга людей использует это слово? Я ни разу не слышал в разговорной речи, чтобы кто-то это сказал. Еще 16% выбрали слово нишевый. Не, тоже не слышал. По 14% red flag. Господи. И 6-7. До сих пор никто не знает, что это значит. Просто выдумали значение двум цифрам, понимаете? Так. Brain rot. Brain rot. Что-то вообще такое за слово-то. И prime era. Я как будто бы, знаете, в интернетах не был никогда, зашел сейчас и читаю эти слова и удивляюсь тому, что они существуют. При этом почти четверть, 24%, призналось, что не понимает ни одного из предложенных вариантов без поиска. Вот это я. Я тоже не понимаю, что это все значит, но оно есть. И, возможно, оно как-то... крутится в пространстве. И тема такая, что многие считают, что не надо в словари сразу все это пихать. Оно как появилось, так и исчезнет. И забудется навсегда. Что правда, да. Зачем поганить русский язык какими-то непонятными выражениями, вот типа 6-7, вот это вот. Это же, ну, непонятно, как в бытовом смысле это использовать. Если вы знаете, напишите предложение, в котором это можно использовать. Вот вы заходите в магазин купить хлеба. Можно там использовать вот это выражение? Ну, если продавщица только вам говорит, ну, сдача вот вам, либо 6, либо 7 рублей. Вот. Либо только так, в этом моменте. Остальных случаев, остальных примеров я не знаю.

Слушайте, а когда-нибудь слушали и слышали ли вы, чтобы группа «Пантера» пересекалась в одном эфире, в одном плейлисте на одной и той же радиостанции с Глызиным? Не, никогда такого не было. Поэтому мы первые. Утренняя супер-мега-крутейшая, всегда внезапная, но нами любимая рубрика «Контрасты» здесь. Как же он выбивается. 7:30, времечко, доброе утро.

Если вы задаетесь вопросом, а как же так произошло и как же так будет происходить далее, я объясню. Я вчера не подготовил не только рубрики к эфиру, но и плейлист я совсем не готовил. Поэтому играет все, как играет.

Я тут ехал в машине, и пришла мне в голову мысль одна. Я подумал, что не понимаю людей, которые делают из машины какую-то акустическую комнату для прослушивания музыки. Пичкают ее сотнями динамиков, каких-то усилителей и суперстереосистем. И почему? Я могу ошибаться, конечно, в своем видении. Я был на одном из фестивалей вот этого автозвука, где в машину сажали всех желающих, включали все на всю, и у людей глаза в затылок влетали просто. Но как будто бы музыки ты в этот момент не слышишь, ты слышишь просто... Что-то типа того. И я подумал, что все равно, как бы ты ни напичкал свой автомобиль какими-то крутыми системами, ты никогда не услышишь это все в идеальных условиях. Во-первых, в дороге слишком много посторонних шумов. У тебя бардачок, например. Или вокруг машины ездят, ты же их все слышишь. Ты же никак от этого не шумоизолировался. Да и более того, ты сидишь возле одного динамика, по сути. Ты сидишь где-то слева или у кого-то справа и слушаешь псевдо-стерео такое. А чтобы тебе слушать музыку в нормальном состоянии, тебе надо каким-то образом умудриться сидеть посередине своего автомобиля. И вот тогда, может быть, ты что-то и услышишь. Более того, чтобы это все услышать, тебе надо сидеть в каком-нибудь гараже, который звукоподготовлен к этому всему. Вот, и сделать так, чтобы в твоей машине действительно ничего не дребезжало. Я могу ошибаться. Напишите 916-244-0044, у кого в машине супер-стереосистема, и вот расскажите, неужели вы реально там слышите музыку вот в том качестве, в котором она должна звучать? Я что-то вот не верю. Услышите ли вы вот Red Hot Chili Peppers из своей стереосистемы в качестве интересного?

вряд ли люди ставят себе такие усилки и все такое, чтобы слушать Red Hot Chili Peppers. Им надо, чтобы что-то качало, но вот

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Так, друзья, товарищи, продолжим. Утреннее супер-мега-крутейшее. Николай Николаевич, 7.46. Времечко. Погодные излишки вряд ли как-то поменялись. А нет, плюс 3. Потеплело на 1 градус. Но помните, я беру эту информацию с сайта, который играет с цифрами как хочет. Там, возможно, даже и не плюс 3. Сейчас, но мне нравится этот сайт своим непостоянством. Потому что если весь эфир говорить вам плюс 2, плюс 2, плюс 2, да и, в принципе, вы спросите, зачем я говорю вам эту погоду? Да неважно, надо что-то говорить, я говорю. Плюс 3, говорит сайт сейчас, мы начинали с плюс 2. Под конец эфира я верю, что будет чуть жарче, чем сейчас. Если можно к плюс 3 говорить слово «жарче» вообще применять. Непонятно. Слушайте, я вчера... Вот эти кружочки, как они там, истории, да, называется... Посмотрела бывшая коллега по одной из работ моей, выложила, она просто очень редко туда пилит что-то. Я вообще не понимаю, зачем люди этим занимаются. Если ты не богат, не знаменит, то, в принципе, зачем ты это делаешь? Людям больше нравится следить за жизнью богатых и знаменитых, когда они пилят эти кружочки, там, сидя на унитазе, например, и все смотрят и такие: «О, он такой же человек, как я, значит, я добьюсь того же». Такая надежда вселяется в людей. Здесь непонятно зачем, но у нее было на каком-то розово-блевотном цвете надпись с вопросом: «Что бы вы украли, если бы знали, что вас не поймают?» Вот, я просто не понимаю, какая реакция должна была быть? Там я как-то, наверное, отвечать можно, почему он там этот вопрос, или в каком ключе надо было ответ дать на этот вопрос, позвонить ей, или что делается? Там есть какие-то... Сейчас я давайте зайду, вот первый попавшийся вот сюда. А, слушайте, тут... Можно даже ответить, оказывается, что-то. Понятно. Вот, но какого ответа она ждала? И да.

0: Она планирует ограбление, или что она планирует? Или ждет, что ей напишут: «Сердечко, я бы украл твое». Вот какую реакцию ждет девушка, когда вот такое пишут? Что бы вы украли, если бы знали, что вас не поймают? Во-первых, какой-то, мне кажется, вопрос уже из прошлого. Он где-нибудь на вот эти ответы mail точно происходил уже. Так... Слушайте, искусственный интеллект решил со мной подискутировать на эту тему. И давайте внимание. Если бы передо мной стоял такой гипотетический выбор, я бы украл, в кавычках пишет искусственный интеллект. Теперь мы узнаем, что искусственный интеллект — это мужик. То, что невозможно потрогать руками. Но что принесло бы максимальную пользу человечеству? Искусственный интеллект мужик думает о нас с вами. Рецепты лекарств от неизлечимых болезней. А у кого ты их украл тогда? У меня вопрос. Или технологии безграничной чистой энергии. Вот. Будучи искусственным интеллектом, я не имею личных желаний. Ты только что их высказал, если быть честным. Ты немножко тупенький. Физического тела или потребности в материальном богатстве вроде денег, золота или картин из Лувра, именно хочется ему картин. Но если пофантазировать в рамках нашего вопроса, идеальным преступлением, в кавычках, стал бы крах секретности вокруг важнейших научных данных. Фантазер ты меня называл. И вот какие секреты хочет украсть искусственный мужика-интеллект. Формулы и патенты хочет украсть он. Секреты создания доступных лекарств, как он говорил ранее. Технологические чертежи, разработки в области экологии и энергетики, которые могли бы остановить глобальное потепление. Но у нас действительно глобально теплеет. Было плюс 2 буквально 50 минут назад. Сейчас плюс 3. Глобально потеплело. Такая кража не сделала бы кого-то беднее, но открыла бы знания для всего мира. Ох ты. А если перенести этот вопрос на людей, как вы думаете, что чаще всего выбирают с таких гипотетических сценариев? Материальные блага, вроде миллиарда долларов, говорит нам искусственный интеллект, или что-то нематериальное, например, лишний час в сутках. А вроде бы там, кстати, каждый раз время прибавляется, потому что все движется, и планеты и вселенные растягиваются, и ученые каждый раз пытаются на какие-то доли секунды эти часы перевести, иначе все замкнет и коротнет. Компьютеры не понимают всего этого происходящего. Так, мы, говорит, можем обсудить психологию таких мысленных экспериментов и придумать, может, что-то для идеального ограбления, говорит мне искусственный интеллект. Так, ладно, я вам музыку включаю, а сам буду планировать идеальное ограбление. Искусственный интеллект, мужик и интеллект, обещает, что меня не поймают.
1: Эй, слушай сюда!
2: Это вы мне?
1: Ща будет что-то из 80-х. На радио

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Шиномонтаж? Да.
2: Выполним быстро и аккуратно.
1: Автомойка? Да.
2: Отмоем до блеска и без разводов.
1: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
2: Надежно, качественно, с гарантией.
1: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
2: Мы знаем, как его сделать лучше.
1: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
2: 8-925-480-77-77.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Естественно, вопрос, что бы вы украли, если бы вам за это ничего не было, задавался на ответы mail. Естественно, там эти ответы присутствуют. Внимание, как отвечали люди 9 лет назад. Я бы украл свою жизнь. У кого? Так, самое разумное, пишет Никита Козлов. Украсть деньги, потому что за деньги можно купить все. Я украду, даже если буду знать, что мне за это что-то будет. Вот он, мамкин хулиган. Соседский Мазератти. Хотите верьте, говорит, хотите нет, но такой у соседа есть. Так, возможно, украл бы сердце некоторых людей. Ой. Но самый романтик вот этот. Я бы украл один вечный день. Вот чтобы у меня был он, и я мог бы его дарить солнечный, с легким ветерком и приятным, и весенним зеленым океаном, и легкой мелодией вдалеке.
1: Утреннее шоу.
0: 8 утра.

Что ж, друзья, товарищи, час второй супер-мега-крутейшего. Здрасте всем, утро доброе. Николай Николаевич здесь с вами. 8.05, времечко. Погоду посмотрим попозже, потому как вряд ли там еще хоть на градус потеплело. Хотя манит меня этот сайт. Я очень верю, что он сейчас... Там похолодало. Плюс 2 градуса, говорит. 10 минут назад он говорил плюс 3, сейчас плюс 2. Сайт великолепный просто. Так, слушайте, я тут наткнулся в сети на композицию, ну, точнее, на видеоролик композиции. Сейчас я пытаюсь одну информацию пробить, просто успеть, чтобы выдать более корректную справку. Так. 18-й. Хотя, мне кажется, ранее я видел 2015-й. Ладно, о чем я говорю? Тут наткнулся на композицию в сети, но мне кажется, что она 2015-го, хотя сводки разнятся. Здесь говорят, что, ну, это правда, лайв-версия 2018-го. Ну, давайте на 2015-й год откатимся, неважно совершенно. Но популярна эта композиция стала... по всему миру. В Китае-то она изначально была популярна, а вот по всему миру где-то в 2025-м, опять-таки благодаря соцсетям всяким, когда стали делать вирусные ролики, и вирусные ролики благодаря вот этому моменту этой композиции.

принципе, если вы хотите найти эту композицию, это сделать очень просто. Люди в сети, не зная, как она называется изначально, назвали ее «Тарарарара». Вот. Поэтому, если вы введете в поисковике просто «Тарарарара», вас выведет на эту композицию. А сама она в оригинале звучит так. Название я вам не скажу, оно тут на китайском. Давайте что-то про любовь, скорее всего.

что ж, ансамбль имени Джеки Чана и композиция явно про любовь, про расставание, но внезапную встречу и долгие годы жизни в эфире. Но знаете, вот этот ход, который люди в интернетах прозвали тарарарара, вот этот вот. Композиции из 2015-го мне напомнил композицию из 2009-го, вот эту.

0: комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Говорят, в наше время дети перестали мечтать быть космонавтами, стремиться туда, ввысь, чтобы смотреть оттуда на нашу маленькую планету. Она такая беззащитная там, в этом космическом пространстве. Среди всяких комет, астероидов, инопланетян с их тарелками и всего остального барахла, которое мы, люди, накидали в этот самый, как нам кажется, безграничный космос. И, возможно, эти дети...

которые перестали мечтать о космосе, знают чуть больше нас, взрослых. И вот почему. Исследования Копенгагенского университета и НАСА объяснило, почему у астронавтов в космосе часто возникают запоры. Вы представляете, вы всю жизнь готовили себя к этому полету. Вы прошли через суровый отбор. Ведь, как мы знаем, не все космонавты в космосе были. Но при этом все космонавты постоянно тренируются, заботятся о своем здоровье и должны быть супер выносливые, супер мужики и супер женщины. Но в этот момент, когда большая ракета выплевывает тонны топлива в виде огня в эту землю, уносится ввысь, ты никуда не убегаешь от обычных земных человеческих запоров. И вот здесь я оставлю вас с осознанием этой мысли, потому как каждый из вас, совершенно даже близко не будучи ученым Копенгагенского университета или НАСА, способен без всяких там месяцев экспериментов и всяких научных изысканий, чертежей, графиков моментально ответить на вопрос, почему у космонавта бывают запоры. Первый, вот просто первый же ответ, который пришел к вам в голову, он правильный. Поверьте мне.

Так, а я напомню, что сегодня мы работаем без рубрик, потому что я вчера ничего не подготовил, и плейлист я никак ничего с ним не делал. Вот как он играет у нас, так и играет сегодня. Так, слушательница, которая общается с радиостанцией «Комета» исключительно стикерами, да, гифками. Доброе утро вам. Если вы хотите так же, пишите 916-244-0044. Где-то вчера я какую-то мысль откладывал на сегодняшний момент. А, вот она, эта мысль. Слушайте, тут сообщение промелькнуло о том, что Стиви Уандер выпустил 4 неизданные песни, записанные 50 лет назад. Причем странно, что тут уже написано, что выпустил, но в самом сообщении как будто бы еще над ними работают, дабы придать им современное значение, ну, потому как они, возможно, записаны были не в подобающем качестве. Вот, а сейчас хотят сделать так, чтобы люди в современности их послушали. И тут же, естественно, в момент, когда выпускается хотя бы одна песня, объявляется супертур по всем городам с этими песнями. Я подумал, что это же гениальная идея. Вы представляете? Он утверждает, что... Ну, бывает, да, когда музыканты пишут альбом и пишут больше песен. Было раньше так, сейчас, не знаю, сейчас все вот этими синглами обходятся, и им вообще на слушателей плевать. А раньше писались альбомы, писались композиции, и бывает, что композиция, ну, просто не лезет в этот альбом по настроению, по какому-то внутреннему движению, и она откладывается, выбрасывается, неважно. Вот, а оказалось, что в один из вот таких альбомов 4 композиции не влезли. Они вдруг вспомнили и такие: «О, есть же 4 песни, давайте их переделаем и выпустим заново». И я подумал, что это гениальный ход. Вот для тех, кто уже сошел или сходит с орбиты, но когда-то выпустил альбом, который люди раскупили и слушали с удовольствием, но сейчас про эту группу подзабыли. Можно взять, написать новую композицию, но дабы привлечь к ней внимание, потому что сейчас очень много музыкального...

в новый тур, собирая бабки, по сути, на том же старом альбоме, который был издан давным-давно и всеми уже подзабыт, но тогда еще любим. Вот. И в какой-то момент просто начинает играть вот эти свои новые бредовые песни, и слушатели, которые купили билеты на этот концерт, такие: «Ну, какая-то чушь, но ладно, простим, послушаем, ведь это песни из того нашего любимого когда-то альбома». По-моему, это гениально. Я бы вот, будь я музыкантом и написав хоть один трек, который хоть чего-то бы стоил, так бы и делал. Ну, лет 10 можно так делать и говорить, что слушайте, да мы только и делаем, что находим песни вот с того всеми вами любимого альбома, но когда-то забытого. Ух, сколько мы тогда в этот альбом песен написали. Штук 200, наверное, но...

Жаль, что такая история не прокатит, например, с радиоэфиром. Вряд ли я могу сказать, а помните, у меня был такой гениальный эфир, вот я там много чего хорошего и веселого наговорил, а сейчас я говорю шутки, которые в тот эфир просто не вошли, но он вам, помнится, нравился. Но такого эфира у меня нет просто.

0: Ой. Так, продолжим. 8:34, 37. Цифры не вижу уже. Давайте на погоду смотреть. Самое то на погоду смотреть. О, +4, +4. Потеплело у нас. Уже хорошо. Уже как-то чувствуется. Уже хочется снять шубу, гулять. В чем мать родила? Тест. Как вы переживаете осень? Как белка, гусь, заяц или еж? Вот. Выдают нам. Дайте я пройду. На ваших ушах пройду этот тест. Выясню, кто же я в этой стихии. Так, на улице внезапно похолодало. Ваша первая реакция. Вариант ответа. Проверю прогноз, достану теплые вещи и куплю все необходимое на неделю. А что-то необходимое ты должен купить на неделю? Я же не понимаю. Пальто? Нет. Официально перейду в режим энергосбережения и заварю большую кружку чая. Второй вариант. Посмотрю, куда можно уехать хотя бы на выходные. Желательно туда, где теплее. В батареи. Отличный повод обновить гардероб, режим дня или хотя бы заставку на телефоне. Вот такие варианты. Так, ну давайте про кружку чая ответим. Идем далее. Как выглядит ваша идеальная осенняя суббота? Идеальная осенняя суббота. Внимание, небольшое путешествие сразу нет. Перестановка, новая стрижка нет. Одеяло, сериал, горячая еда и телефон в беззвучном режиме. Рынок, большая кастрюля чего-нибудь вкусного. Что за рынок? Почему там должна быть большая кастрюля чего-то вкусного? Подготовка ко всей следующей. Вот давайте, одеяло. Вот это выберем. На работе появляется срочная задача, а первоначальный план больше не действует. Что вы сделаете? Спрашивают. Интересно, сколько тут вопросов? Всего 6. Нормально. Потерпите, скоро кончится это. Быстро подстроюсь и начну проверять раз. Вот это вот мое. Так, идем дальше. Лучше всего спасает вас от осенней хандры. Возможность никуда не торопиться и хотя бы ненадолго остаться в тишине. Берем сразу. Остальные варианты нам не надо читать. Ваши планы отменились в последний момент. Как вы отреагируете? Открою запасной вариант, скорее всего. Он у меня уже есть. Да, вот и берем сразу, не читая остальные варианты, подходят. Выберите свой девиз на ближайшие месяцы. Если испортилась погода, пора менять географию. На что? На химию? На что ее пора менять? Сохраню тепло, силы и внутреннего ежа. Ой, новый сезон, новая версия меня. Все важное уже припустено. Так, какие-то тупые ответы, выберем про ежа. Так, и кто я в итоге? Естественно, еж. Гениальный тест, на мой взгляд. Знаете, я так как учился в какой-то момент на психолога, вот там тоже мы на практике проверяли эти все тесты из разных источников, и там варианты ответа типа... Каким вы чувствуете себя? Я так наугад вам просто на ходу выдумываю. Такого теста нет, но вот как будто бы. Кем вы чувствуете себя? Сильным, молодым или бодрым мужчиной? Либо разбитым, дряхлым стариком? И ты выбираешь разбитым, дряхлым стариком. И тебе в конце теста, который состоит из вот таких вопросов, пишут: вы разбитый, дряхлый старик.
1: Слушай сюда! Это вы мне? Ща будет какой-то отстой из 90-х. На радио «Комета»!

заканчивал музыкальное какое-нибудь учреждение и говорил своим преподавателям, они говорят, пой, пой открыто, пой так, чтобы тебя слышали. А он говорит, я не буду так петь, это никому не будет не нужно. А как же ты будешь петь? А он говорил, я буду делать что-то типа на фоне, пока поют другие. Неужели это кому-то будет интересно? Спрашивал преподаватель. Он говорит, я вам докажу, что это будет точно кому-то интересно.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Ну ладно, это я так о своем тут смеюсь. Вам-то явно не смешно там за эфиром, но ладно. Спрашивают, при чем тут апрельская реклама? Да я все ролик не заменю. Чуть забываю я про него. Ну а что? Ну а почему нет? Апрель же будет у нас когда-нибудь впереди. Так, ладно, все сказал на сегодня. Расходиться. Когда-нибудь услышимся, возможно, завтра, а может быть и нет.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове утвердили порядок организации бесплатного питания отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений. Соответствующее постановление опубликовала администрация округа. Согласно тексту документа, бесплатно получать обеды в школах могут дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также те, чьи родители являются участниками специальной военной операции. Дети, у которых оба родителя или единственный родитель, являются инвалидами. Отмечается, что ребята, которые по медицинским показаниям не могут питаться в школе, могут получить денежную компенсацию за питание. Региональные власти анонсировали комплексную проверку работоспособности системы оповещения. Она пройдет 7 октября. В 10:40 включатся электросирены и громкоговорители с передачей сигнала «Внимание всем». В 10:43 начнется передача речевой информации по громкоговорителям, замещение эфира телеканалов и радиостанций. Также будет осуществлена рассылка пуш-сообщений через мобильное приложение МЧС России 112 Московской области и Добродел. Напомним, что в Чехове по прямому указанию главы округа Михаила Собакина и его заместителя по безопасности Вадима Шевырева не так давно были демонтированы десятки громкоговорителей уличного радио «Комета», установленных в сквере полиграфистов и на привокзальной площади. В соответствии с государственными контрактами они были подключены к системе речевого оповещения. В новой детской поликлинике начали вести прием стоматологи. Как сообщается, врачи работают с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов. Запись производится по единому номеру 122 или через инфомат, установленный в холле поликлиники. Должников за жилищно-коммунальные услуги будут искать и ловить на дорогах с помощью технологии искусственного интеллекта. Систему с говорящим названием «Гарпун» разработала компания NetVision. Она уже обкатана на Алтае. Как сообщает ТАСС, она распознает госномера и сверяет их с соответствующими базами данных. Это позволяет находить машины граждан с задолженностями по алиментам, штрафам и за жилищно-коммунальные услуги. Оборудование рассчитано на работу при температуре от минус 30 до плюс 60 градусов и может использоваться во время дождя и снегопада, пишет агентство. По данным Минюста, на начало года общая задолженность граждан за жилищно-коммунальные услуги составляла 1,5 триллиона рублей.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове будет преимущественно солнечно, а столбики термометров поднимутся до отметки плюс 17 градусов. Ветер будет северный, 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление повышено.
0: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: лучше. Радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: слышать. Больше, чем радио. Комета.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Владимир Путин подписал указ, запрещающий вывоз из страны наличной валюты и аффинированного золота в слитках, если сумма превышает 1 миллион рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, запрет касается вывоза в государства члены Евразийского экономического союза, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Для физических лиц лимит составляет 1 миллион рублей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вывоз валюты запрещен в любом объеме, однако есть исключения. В указе говорится, что вывозить валюту можно через воздушные пункты пропуска в аэропортах, определенных правительством. Также запрет не распространяется на юридических лиц в рамках международных перевозок, если они подтвердят ввоз валюты в Россию. Двукратное повышение тарифов на коммунальные услуги – это большой стресс для россиян, поэтому к этой мере не следует прибегать чаще одного раза в год. Важно, чтобы пересмотр тарифов не выходил за пределы бюджета жителей, подчеркнул зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ 8-го созыва Александр Аксененко. Он напомнил, что в этом году россиян ожидает двухэтапное повышение тарифов на коммуналку, так как после январского роста на 1,7% в связи с увеличением НДС, а также ожидается октябрьский пересмотр. «Для россиян это значительный стресс, так как новые тарифы неизбежно отразятся на финансах», — отметил депутат. «Платежки за коммуналку должны соответствовать доходу граждан», — подчеркнул он. И в завершении выпуска, чтобы обновить интерьер к осени без ремонта, можно использовать текстиль и декоративные элементы. Об этом газете «Ру» рассказала декоратор Юлия Лапшинова. Осенние акценты можно привносить в интерьер с помощью предметов, которыми пользуются каждый день. Различные емкости, текстиль, декоративные элементы и многое другое. Их добавление не требует больших усилий и вложений, но главное, чтобы приобретенные товары были одновременно функциональными, заявила эксперт. По ее словам, одним из ключевых решений может стать обновление посуды или декора для кухонного стола. Например, как считает эксперт, кружка тыква, тарелка в форме кленового листа, подставки под блюда и бокалы поддержат осенний настрой и украсят сервировку при сборе гостей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма?
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их в лаборатории?
3: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите.
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: 102,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Всем привет, дорогие друзья! С вами Алена Мальцева, солистка группы «Ярмарка». Слушайте песню «Лето навсегда» на радио «Комета

0: Комета. Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове утвердили порядок организации бесплатного питания отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений. Соответствующее постановление опубликовала администрация округа. Согласно тексту документа, бесплатно получать обеды в школах могут дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также те, чьи родители являются участниками специальной военной операции, дети, у которых оба родителя или единственный родитель являются инвалидами. Отмечается, что ребята, которые по медицинским показаниям не могут питаться в школе, могут получить денежную компенсацию за питание. Региональные власти анонсировали комплексную проверку работоспособности систем оповещения. Она пройдет 7 октября. В 10:40 включатся электросирены и громкоговорители с передачей сигнала «Внимание всем». В 10:43 начнется передача речевой информации по громкоговорителям, замещение эфира телеканалов и радиостанций. Также будет осуществлена рассылка пуш-сообщений через мобильное приложение МЧС России, 112 Московской области и Добродел. Напомним, что в Чехове по прямому указанию главы округа Михаила Собакина и его заместителя по безопасности Вадима Шевырева не так давно были демонтированы десятки громкоговорителей уличного радио «Комета», установленных в сквере полиграфистов и на привокзальной площади. В соответствии с государственными контрактами они были подключены к системе речевого оповещения. В новой детской поликлинике начали вести прием стоматологи. Как сообщается, врачи работают с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов. Запись производится по единому номеру 122 или через инфомат, установленный в холле поликлиники. Должников за жилищно-коммунальные услуги будут искать и ловить на дорогах с помощью технологии искусственного интеллекта. Систему с говорящим названием «Гарпун» разработала компания NetVision. Она уже обкатана на Алтае. Как сообщает ТАСС, она распознает госномера и сверяет их с соответствующими базами данных. Это позволяет находить машины граждан с задолженностями по алиментам, штрафам и за жилищно-коммунальные услуги. Оборудование рассчитано на работу при температуре от минус 30 до плюс 60 градусов и может использоваться во время дождя и снегопада, пишет агентство. По данным Минюста, на начало года общая задолженность граждан за жилищно-коммунальные услуги составляла 1,5 триллиона рублей.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове будет преимущественно солнечно, а столбики термометров поднимутся до отметки плюс 17 градусов. Ветер будет северный, 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление повышено.
0: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16.
7: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

безжалостным утром февральским окропила кровавой росою холодный рассвет. Не успел твой геройский мундир стать генеральским.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио Комета. В любимом городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: На госуслугах появился сервис для подготовки брачных договоров. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, передают РИА Новости. Уточняется, что новая функция доступна в рамках жизненной ситуации обращения к нотариусу. Теперь любой желающий может зайти на портал, заполнить проект договора в электронном виде и заранее определить, как будет распределяться имущество. Теперь будущие супруги и граждане, уже состоящие в браке, могут подготовить проект брачного договора и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. Сообщили в аппарате. Чтобы договор получил юридическую силу, его в любом случае нужно будет подписать и заверить у нотариуса.

0: В детских садах России планируют ввести единые программы воспитания, обучения и развития. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в разговоре с РИА Новости. По словам главы ведомства, программы представляют собой единые методические комплекты для каждой возрастной группы детского сада. Напомним, до этого глава Минпросвещения заявил, что обновляемый стандарт дошкольного образования в России сменит акцент подготовки к школе на воспитание, поскольку на этом этапе знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами важнее заучивание букв и цифр. И в завершении выпуска. За последний год 53% опрошенных россиян хотя бы раз посещали мастер-классы, языковые или литературные клубы. Регулярно ходят на такие занятия 14% респондентов, 27% были на них несколько раз, еще 12% – один. Таковы результаты опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. Среди отдельных направлений лидирует керамика. На мастер-классах по ней побывали 14% участников, языковые клубы посещали 13%, литературные встречи – 11%, занятия по рисунку – 10%. Еще 9% выбирали психологические темы, 8% учились делать свечи, 7% ходили на кулинарные мастер-классы и 4% – на комедийную импровизацию. Сразу несколько из перечисленных направлений пробовали 24% опрошенных. Выбор различается по городам. В Петербурге чаще называли литературные клубы – 22%, в Москве – языковые – 20%, в Екатеринбурге и Казани лидировала керамика – 24% и 21% соответственно. – В Краснодаре чаще других занятий выбирали изготовление свечей 17%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все...

0: Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Всем доброго дня. Всех соседям солнечным днем. Сегодня прям погода, как всегда, опять шепчет. Ну, надеюсь, что эта погода продлится как можно дольше. Хотя, неизвестно, надо в прогноз погоды будет нам заглянуть. Я с вами сегодня целый день. Сегодня буду в программе «Вечерний Чехов» тоже. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Хочу, чтобы, так сказать, вот эти оставшиеся дни до выходных были как-то у вас достаточно удачными. Вот. И хорошо поработать, так сказать, заработать хороший кэш. Поэтому начинаем наш рабочий полдень. С музыкой оно как-то повеселее и пободрее. Заказывайте свои любимые песни, поздравления, пожелания. Желайте друг другу счастья, здоровья.

0: здоровья, естественно, и всего-всего доброго с хорошей музыкой. Начинаем мы с группы Лябуш, Be My Lover. Дальше будет немного рекламы, и после чего рабочий полдень с вами сегодня, как обычно, до 14.00 строго по расписанию. Ну, а дальше, естественно, будет вечерний Чехов и программа «Романтика», поэтому сегодня заявок должно быть в 3 раза больше. Ну, во всяком случае, я их прогнозирую. Все, Лябуш, дальше реклама, и если у вас есть пожелания... 8-916-244-00-44. Мессенджер Макс, обычный смс, вам в помощь. Можно позвонить в прямой эфир, заявка будет выполнена еще быстрее. Все, начинаем наш концерт бесплатный по заявкам и группа Лябуш.
1: Рабочий полдень на Комете.
2: Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Рабочий полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Все верно. Вы нашли программу «Рабочий полдень» на радио «Комета». И мне все нравится, нравится, нравится. Надеюсь, что и вам все тоже нравится. Поэтому я говорил о прогнозе погоды. Хочу сказать, что я вижу сейчас вот буквально прогноз погоды на Яндексе, да, и вроде как все сегодня солнечно, да. Что касается вот следующих дней, то уже будет уже, как бы обещают, завтра переменную облачность, ну, а уже на следующей неделе, как бы, и дождик. В общем, надеюсь, что солнце все-таки еще как-то продержится. Может быть, ветерком разгонит тучки. Вот. Но, во всяком случае, без дождя. Без дождя и понижение, правда, температуры. Сегодня максимальная 17 градусов. 15-17, да. Ну, а потом, конечно же, понижение. Но ночью, конечно, холодно. Я уже прям сам чувствую. Вот. Поэтому вечером одевайтесь потеплее, старайтесь побольше витаминов. Сейчас, как бы, сбор урожая.

0: Первое чеховское радио. Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закатывайся.

0: продажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123.

Ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8 916 244 0044.

0: слышать. Комета. Комета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио. Радио.

0: Внимание! Техническая проверка системы оповещения. Внимание! Техническая проверка системы оповещения. Внимание! Техническая проверка системы оповещения.
1: Сказала, что люди в пенсионном возрасте могут творить такие чудеса, что и молодым не снилось. В общем, она открывала этот вечер. Может быть, так сказать, выступление было немного мульгарным, но очень креативным. Я только видел буквально совсем кусочки маленькие, да, но концерт хочу посмотреть. Вот буквально мучаю нейросети, где можно с тарелки снять сигнал. Есть, похоже, где-то повтор будет. Так что, если я что-то отловлю, я вечером, точнее, ну, вычислю, то я вам вечером расскажу. Ну, а пока, естественно, мы послушаем Мадонну. Но, естественно, тут еще были и Тейлор Свифт, которая получила награду за видео года. Она типа сказала: не дадите ничего, не приду. Но пришлось. Честно говоря, для меня, как бы, я в шоке от того, что люди какие-то условия ставят, да. Ну, не пришла бы ты, там, а Мадонна вообще бы всех заменила, да. Там ее одной бы хватило. Вот. Но Тейлор Свифт чувствует такую сейчас какую-то неимоверную силу, что она может, типа, противопоставить себя против королевы поп-музыки. Но нет. Видео, конечно, хорошее, да, но, если так посчитать, Мадонна делала себя сама, в отличие от Тейлор Свифт, да, очень долгое время, и поэтому ей пришлось потрудиться очень для того, чтобы стать королевой. А вам, мадам, еще надо будет укреплять свой, так сказать, успех. Значит, что, Blackpink, Лиза из Blackpink получила, так сказать, награду в номинации «Лучшая поп-песня года». Ариана Гранде, группа Nirvana, получила специальную награду. Вот. И, в общем, концерт был на ура. Надо только будет его как следует посмотреть в интернете. Все, начинаем, соответственно, мы, так сказать, музыку крутить. Дальше немного рекламы, и после чего мы уже буквально плавно отбиваем первый час на Радио Комета в программе «Рабочий полдень».
2: Рабочий полдень на Комете. Радио Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности. Доставка.

0: и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радио. Комета. Рабочий полдень. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.
3: Больше чем... I want my MTV!

0: планета.
1: На улицах старой Лопасни 13 часов.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове утвердили порядок организации бесплатного питания отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений. Соответствующее постановление опубликовала администрация округа. Согласно тексту документа, бесплатно получать обеды в школах могут дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также те, чьи родители являются участниками специальной военной операции, дети, у которых оба родителя или единственный родитель являются инвалидами. Отмечается, что ребята, которые по медицинским показаниям не могут питаться в школе, могут получить денежную компенсацию за питание. Региональные власти анонсировали комплексную проверку работоспособности систем оповещения. Она пройдет 7 октября. В 10:40 включатся электросирены и громкоговорители с передачей сигнала «Внимание всем». В 10:43 начнется передача речевой информации по громкоговорителям, замещение эфира телеканалов и радиостанций. Также будет осуществлена рассылка пуш-сообщений через мобильное приложение МЧС России 112 Московской области и Добродел. Напомним, что в Чехове по прямому указанию главы округа Михаила Собакина и его заместителя

0: по безопасности Вадима Шевырева не так давно были демонтированы десятки громкоговорителей уличного радио «Комета», установленных в сквере полиграфистов и на привокзальной площади. В соответствии с государственными контрактами они были подключены к системе речевого оповещения. В новой детской поликлинике начали вести прием стоматологи. Как сообщается, врачи работают с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов. Запись производится по единому номеру 122 или через инфомат, установленный в холле поликлиники. Должников за жилищно-коммунальные услуги будут искать и ловить на дорогах с помощью технологий искусственного интеллекта. Систему с говорящим названием «Гарпун» разработала компания NetVision. Она уже обкатана на Алтае. Как сообщает ТАСС, она распознает госномера и сверяет их с соответствующими базами данных. Это позволяет находить машины граждан с задолженностями по алиментам, штрафам и за жилищно-коммунальные услуги. Оборудование рассчитано на работу при температуре от минус 30 до плюс 60 градусов и может использоваться во время дождя и снегопада, пишет агентство. По данным Минюста, на начало года общая задолженность граждан за жилищно-коммунальные услуги составляла 1,5 триллиона рублей.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове будет преимущественно солнечно, а столбики термометров поднимутся до отметки плюс 17 градусов. Ветер будет северный, 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление повышено.
2: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио
1: Комета.
0: Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень плавно перешел второй час. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Вы слушаете Радио Комета, программу Рабочий полдень. Слушайте Радио Комета на платформах Яндекс.Радио, а также в радиоприемниках своих, потому что у нас добавилось помимо частоты FM-диапазона 92,6 FM-чехов, 70,49 УКВ. Поэтому у кого есть старые приемники, доставайте, включайте, все будет работать. Подписывайтесь на наш информационный портал «Лопастя» в Максе, а также в социальной сети «Контакт», поэтому читайте новости района и будьте в курсе всех городских событий. Между тем, я перехожу снова к новостям шоу-бизнеса, поскольку тут есть такие две новости, об которых я бы хотел вам рассказать. Французская певица Аманда Лер обвинила тут вот я читаю сайт Weekend Rambler.ru. Ну, в общем, писаки там еще те, походу. Французская певица Аманда Лер не французская певица, она англичанка, но говорит на четырех языках, в том числе на французском. Типа пишут, обвинила Майли Сарус в плагиате. Дальше читаю, в чем суть. Значит, у Аманды Лер есть некая маленькая претензия, но там не претензия, там, скорее всего, некая такая благодарность, я бы так сказал, потому что написали далее, саркастично поблагодарил.

0: нота обвинила или поблагодарила? Уж как бы определитесь. Поэтому ох, пишут сейчас вообще, конечно. Эх, где у них редакторы сидят, не знаю. В общем, суть в том, что фанаты Аманды Лир увидели в новой песне Майли Сайрус под названием Red Light похожесть композиции Sphinx Аманды Лир. Эту композицию вы можете услышать на советской пластинке Аманды Лир, которая вышла на фирме Мелодия. Вот, и сами сравнить. Но мы сейчас все это прокрутим, поставим и все мы услышим. Я лично вот сейчас быстренько услышал это в припеве. Это да. Ну, сейчас практикуется, поэтому главное договориться. Там, я не знаю, если какие-то вопросы будут, я думаю, что они договорятся. Дабы Аманды Лир не последний человек в этом шоу-бизнесе, и ее знают поболее, так сказать, людей, чем, так сказать, Майли Сайрус. Поэтому Аманды Лир договориться. В общем, есть похожесть как бы в композиции с Red Light припев Sphinx. И, в общем, через фанатов Аманды Лир это узнала, прочитала и действительно послушала есть. Так же, может, и не, так бы и не услышала. Но поскольку мы люди все, как говорится, живые и через рукопожатие мы можем передать кому угодно привет, хоть папе Римского, да, если очень, очень захотеть, да, то, в принципе, эта новость до нее дошла. Поэтому поблагодарила, сказала, что спасибо, что заметила. И, в общем, все, я думаю, что они договорятся. Поэтому слушаем композицию Red Light. Напрягите ваши уши, проверьте вашу, так сказать, бдительность, и вы услышите действительно в припеве композицию Sphinx Аманды Лир. Но ничего. Главное, что песня получилась вроде как хорошая, не испортила. Ну, как у Мадонны то же самое. Но она же договорилась с группой Абба насчет песни Hang Up. И все вышло нормально, поэтому эти отговорятся. Далее реклама, после чего рабочий полдень продолжит. Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-2044. Вот, я передаю большой привет Александру Викторовичу, Гали Федоткиной. В общем, всем большое спасибо за то, что, возможно, вы меня слушаете. А если слушаете, то напишите, что вы меня слышите. Все, до, так сказать, встречи после рекламы.
1: Рабочий полдень.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Ну, я, кстати, обнаружил еще одну грубую ошибку. Пишет, что она была, Аманда Лир, музой сэра Энди Уорхола. Она была не музой Энди Уорхола, она была музой Сальвадора Дали. Так что студент из Рамблера, кто писал статью, идите переписывайте. Поэтому я бы эту статью не принял бы. Итак, слушаем оригинал Аманда Лир с композицией «Сфинкс». Повнимательнее.

0: Чайф. Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в «Папа Джонс». Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Комета. Первое чеховское радио.

не станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета.
1: Радио «Комета» продолжает свою работу. Программа «Рабочий полдень» в прямом эфире. И у меня есть заявка от нашей постоянной слушательницы Елены Рутаковой, которая пишет: «Добрый день, Игорь. Поставьте, пожалуйста, песню Энгельберта Камперлинга.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8 905 77

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении Sushiwok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ Sushiwok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Первое чеховское радио.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. Меж тем, 30 сентября 1982 года создан государственный камерный ансамбль «Виртуозы Москвы» под руководством скрипача Владимира Спивакова. Я вот хочу предложить вам композицию группы «Битлз» в исполнении «Виртуозов Москвы». Далее у меня заявка от Зульфии, которую мы скоро уже озвучим.

призыв я попросила композицию «Стая птиц» в исполнении солистки группы «Акула» Оксаны Пачепа. Далее реклама, и мы движемся к окончанию рабочего полдня на сегодня.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
0: Рабочий полдень.
5: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. Я с вами встречусь сегодня еще в программе «Вечерний Чехов», так что не прощаемся. Но у меня вчера, не знаю, у меня два дня каких-то счастливых, я прям в эйфории. Вчера, например, я вчера был в Москве и, как говорится, готовлюсь к музыкальному глобусу. Вчера встретился у старого-старого приятеля, ведущего радио «Максимум» Александра Абрахимова, теперь работает на радио «Шоколад». Этот легендарный голос знает вся страна, поэтому про него забыть нельзя и поставить его, не поставить его в радиоэфире «Комета» тоже нельзя. Я надеюсь, что когда-нибудь мы его на радио «Комета» позовем, потому что это легендарный человек из 90-х, который работал в большой команде радио «Максимум», откуда вышли большие радиозвезды. Итак, Александр Абрахимов и я прощаемся с вами, с голосом его я прощаюсь с вами, да, и дуэт Мэл энд Ким тоже прощается с вами тоже до вечера. Композиция из фильма «Однажды сделана в Америке», где снимался Эдди Мерфи. Комедия, посмотрите. Ну, а я вам говорю, всем приятного аппетита за обеденным столом, кто. И, в общем, до вечера. Будем читать какие-нибудь хорошие новости и крутить ваши любимые песни. Итак, до вечера. Я, Александр Абрахимов и группа Мэл энд Ким, говорим вам пока-пока, до вечера.
3: Рабочий полдень на комете.
6: С имени радиослушателей я благодарю весь творческий экипаж, с которым мы работали в течение всей сегодняшней, всей недели. Это наши корреспонденты в Москве: Ольга Попкова, Лиза Троицкая, Нелли Хасянова, Михаил Мняшвили, Дмитрий Пидорченко и Юрий Федоров. Благодарим наших коллег из информационных агентств за предоставленную информацию. Дорогие друзья, мне остается пожелать вам счастливых выходных. Надеюсь, вы проведете их весело и беззаботно в компании приятных и любимых вам людей. Я прощаюсь до понедельника, до 2 пополудни. Слушайте радио «Максимум», ведь мы обращаемся не к миллионам, а лично к вам. Александр Абрахимов, бай-бай.
4: 92,6 FM. Первые в Чехове.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов в комментарии ТАСС напомнил об общих мерах профилактики гриппа и других ОРВИ. В частности, он призвал носить медицинскую маску в местах скопления людей. Она должна прикрывать нос, рот и подбородок. По словам врача, после улицы и транспорта руки следует мыть с мылом, по возможности использовать антисептик. Кроме того, не нужно трогать лицо руками. При чихании и кашле рекомендуется воспользоваться одноразовой салфеткой или сгибом локтя. Чуланов назвал наиболее эффективной мерой профилактики гриппа прививку. Ее необходимо сделать заранее, лучше в ближайшие несколько недель. Спрос на вторичное жилье после обновления в России правил семейной ипотеки может вырасти по итогам года на 20-22%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного аналитика ЦИАНа Алексея Попова. Что касается цен на вторичном рынке, то, как считает аналитик, темпы их роста сохранятся, и к концу года прирост составит 15% по сравнению с прошлым годом, подчеркнул эксперт. Минфин объявил об обновлении условий выдачи семейной ипотеки с 1 октября. Процентная ставка по кредиту будет дифференцирована в зависимости от количества детей в семье. От 4 до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2 до 10% для остальных регионов. И в завершении выпуска, по данным ВЦИОМ, за последний год музеи, галереи и выставки посетили 36% россиян, однако дело не сводится к академическому интересу. 24-26% молодых людей идут в музей не за новой информацией, не за датами и фактами, а за эмоциональной разгрузкой. Хочется переключить внимание и чем-то впечатлиться. Интерес к культуре растет, и особенно заметно это среди тех, кому от 18 до 24. У 38% респондентов он значительно вырос за последние 2-3 года. Объясняется эта статистика тем, что

0: В обществе сформировался спрос на интеллектуальный контент. Популярными стали блогеры-искусствоведы, лекционные проекты, подкасты и образовательные платформы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Трек Комета. Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома – закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-5960. 8-968-809-5968.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове утвердили порядок организации бесплатного питания отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений. Соответствующее постановление опубликовала администрация округа. Согласно тексту документа, бесплатно получать обеды в школах могут дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также те, чьи родители являются участниками специальной военной операции, дети, у которых оба родителя или единственный родитель являются инвалидами. Отмечается, что ребята, которые по медицинским показаниям не могут питаться в школе, могут получить денежную компенсацию за питание. Региональные власти анонсировали комплексную проверку работоспособности системы оповещения. Она пройдет 7 октября. В 10:40 включатся электросирены и громкоговорители с передачей сигнала «Внимание всем». В 10:43 начнется передача речевой информации по громкоговорителям, замещение эфира телеканалов и радиостанций. Также будет осуществлена рассылка пуш-сообщений через мобильное приложение МЧС России, 112 Московской области и Добродел. Напомним, что в Чехове по прямому указанию главы округа Михаила Собакина и его заместителя по безопасности Вадима Шевырева не так давно были демонтированы десятки громкоговорителей уличного радио «Комета», установленных в сквере полиграфистов и на привокзальной площади. В соответствии с государственными контрактами они были подключены к системе речевого оповещения. В новой детской поликлинике начали вести прием стоматологи. Как сообщается, врачи работают с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов. Запись производится по единому номеру 122 или через инфомат, установленный в холле поликлиники. Должников за жилищно-коммунальные услуги будут искать и ловить на дорогах с помощью технологии искусственного интеллекта. Систему с говорящим названием «Гарпун» разработала компания NetVision. Она уже обкатана на Алтае. Как сообщает ТАСС, она распознает госномера и сверяет их с соответствующими базами данных. Это позволяет находить машины граждан с задолженностями по алиментам, штрафам и за жилищно-коммунальные услуги. Оборудование рассчитано на работу при температуре от минус 30 до плюс 60 градусов и может использоваться во время дождя и снегопада, пишет агентство. По данным Минюста, на начало года общая задолженность граждан за жилищно-коммунальные услуги составляла 1,5 триллиона рублей.
0: Погода.
2: Завтра в Чехове будет преимущественно пасмурно. Днем воздух прогреется до 13 градусов. Ветер прогнозируется сильным.

0: 33 метра в секунду. Атмосферное давление повышено.
1: Новости на радио «Комета».
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове op-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове op-akb.ru.

0: по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: мета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Комета. Первое чеховское радио. Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Россиянам должны автоматически назначать некоторые денежные выплаты и налоговые льготы. Этот процесс подразумевает обмен данными между разными учреждениями и ведомствами с работодателями и ЗАГСом, пояснил в беседе с RT депутат Госдумы Алексей Гаврин. Автоматическое назначение выплат распространяется на семьи с детьми, пенсионеров и людей с инвалидностью, пояснил он. Так, например, при рождении ребенка автоматически оформляется сертификат на мат-капитал при наличии соответствующего права, а работающим родителям без всяких заявлений назначают разовое пособие. Также это касается выплаты единого пособия на детей, отметил депутат. Оплата больничного листа также производится в автоматическом режиме по данным врача и работодателя, а пенсии по инвалидности и ежемесячные выплаты назначаются по данным медико-социальной экспертизы. Минпросвещение России планирует создать золотой стандарт книг, игр и мультфильмов для детских садов. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Общими силами в партнерстве с учеными, экспертами и гражданским сообществом мы сформируем единые перечни книг, игр и мультфильмов, тот самый золотой стандарт, которому можно доверять, сказал министр. Кравцов уточнил, что работа будет проведена в рамках разработки единых методических комплектов и методических рекомендаций. И в завершении выпуска Дарвиновский музей проведет Лисий день в рамках Всемирного дня защиты животных. Об этом газете РУ рассказали в пресс-службе музея. Лисий день состоится 3 октября. В его рамках пройдут тематический квест по экспозиции, лекция, познавательные игры и творческие мастер-классы. В последнее время лисы все чаще появляются на городских территориях по всему миру. Их соседство стало для человека серьезным вызовом. И Лисий день – отличный повод узнать об этих хищниках подробнее, поделились в пресс-службе. Хранитель коллекции млекопитающих Дарвиновского музея Наталья Красных проведет научно-популярную лекцию «Мистер Лис». Она расскажет, почему лисы так легко освоили города и парки, как они охотятся зимой и можно ли приручить этих диких зверей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите.
5: Полезный настрой с

0: слышать. Комета.
1: Hey, man.
2: Watch out!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Деточки.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. Опт АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: примета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Комета.
1: Танцую, как будто рядом океан, и утром мы проснемся не в Москве.
0: Комета.
2: Под грустный нас я отпускаю нашу любовь.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове утвердили порядок организации бесплатного питания отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений. Соответствующее постановление опубликовала администрация округа. Согласно тексту документа, бесплатно получать обеды в школах могут дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также те, чьи родители являются участниками специальной военной операции, дети, у которых оба родителя или единственный родитель являются инвалидами. Отмечается, что ребята, которые по медицинским показаниям не могут питаться в школе, могут получить денежную компенсацию за питание. Региональные власти анонсировали комплексную проверку работоспособности систем оповещения. Она пройдет 7 октября. В 10:40 включатся электросирены и громкоговорители с передачей сигнала «Внимание всем». В 10:43 начнется передача речевой информации по громкоговорителям, замещение эфира телеканалов и радиостанций. Также будет осуществлена рассылка пуш-сообщений через мобильное приложение МЧС России, 112 Московской области и Добродел. Напомним, что в Чехове по прямому указанию главы округа Михаила Собакина и его заместителя по безопасности Вадима Шевырева не так давно были демонтированы десятки громкоговорителей уличного радио «Комета», установленных в сквере полиграфистов и на привокзальной площади. В соответствии с государственными контрактами они были подключены к системе речевого оповещения. В новой детской поликлинике начали вести прием стоматологи. Как сообщается, врачи работают с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов. Запись производится по единому номеру 122 или через инфомат, установленный в холле поликлиники. Должников за жилищно-коммунальные услуги будут искать и ловить на дорогах с помощью технологии искусственного интеллекта. Систему с говорящим названием «Гарпун» разработала компания NetVision. Она уже обкатана на Алтае. Как сообщает ТАСС, она распознает госномера и сверяет их с соответствующими базами данных. Это позволяет находить машины граждан с задолженностями по алиментам, штрафам и за жилищно-коммунальные услуги. Оборудование рассчитано на работу при температуре от минус 30 до плюс 60 градусов и может использоваться во время дождя и снегопада, пишет агентство. По данным Минюста, на начало года общая задолженность граждан за жилищно-коммунальные услуги составляла 1,5 триллиона рублей.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове будет преимущественно пасмурно. Днем воздух прогреется до 13 градусов. Ветер прогнозируется северный, 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление повышено.
0: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Комета» 92.6 FM. Меня зовут Виктория Гиссон, и я рада представить вам мою песню «Ча-ча-ча». Песня эта чудесная, легкая, ироничная. Песня про все понимающих женщин и порой нерешительных мужчин. Очень надеюсь, что она вам понравится.

смешно. Где ты, гардемарин? Сбежал. Сбежал.

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения.

0: приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 октября. Встречаемся в Шарк.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Первое чеховское радио.
1: One, two, three.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Двукратное повышение тарифов на коммунальные услуги – это большой стресс для россиян, поэтому к этой мере не следует прибегать чаще одного раза в год. Важно, чтобы пересмотр тарифов не выходил за пределы бюджета жителей, подчеркнул зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ 8-го созыва Александр Аксененко. Он напомнил, что в этом году россиян ожидает двухэтапное повышение тарифов на коммуналку, так как после январского роста на 1,7% в связи с увеличением НДС, а также ожидается октябрьский пересмотр. Для россиян это значительный стресс, так как новые тарифы неизбежно отразятся на финансах, отметил депутат. Платежки за коммуналку должны соответствовать доходу граждан, подчеркнул он. Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов в комментарии ТАСС напомнил об общих мерах профилактики гриппа и других ОРВИ. В частности, он призвал носить медицинскую маску в местах скопления людей. Она должна прикрывать нос, рот и подбородок. По словам врача, после улицы и транспорта руки следует мыть с мылом, по возможности использовать антисептик. Кроме того, не нужно трогать лицо руками. При чихании и кашле рекомендуется воспользоваться одноразовой салфеткой или сгибом локтя. Чуланов назвал наиболее эффективной мерой профилактики гриппа прививку. Ее необходимо сделать заранее, лучше в ближайшие несколько недель. И в завершении выпуска. За последний год 53% опрошенных россиян хотя бы раз посещали мастер-классы, языковые или литературные клубы. Регулярно ходят на такие занятия 14% респондентов, 27% были на них несколько раз, еще 12% – один. Таковы результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру». Среди отдельных направлений лидирует керамика. На мастер-классах по ней побывали 14% участников. Языковые клубы посещали 13%, литературные встречи – 11%, занятия по рисунку – 10%. Еще 9% выбирали психологические темы, 8% учились делать свечи, 7% ходили на кулинарные мастер-классы и 4% – на комедийную импровизацию. Сразу несколько из перечисленных направлений пробовали 24% опрошенных. Выбор различается по городам. В Петербурге чаще называли литературные клубы – 22%, в Москве – языковые – 20%, в Екатеринбурге и Казани лидировала керамика – 24% и 21% соответственно. В Краснодаре чаще других занятий выбирали изготовление свечей – 17%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. Эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите.
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо. Все свободны.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. «Комета».

0: Радио Комета. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
6: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM Чехов, программа «Вечерний Чехов». Настраивайтесь также на УКВ-7049. С вами Игорь, и я сегодня вернулся опять в новый «Вечерний Чехов». И сегодня для вас лучшая музыка. Продолжает наша программа Юлия Берета.

0: радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.
1: Радио Комета. 92.6 FM.
2: 92.6 FM.
3: Hello, darling.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: Вечерний Чехов продолжается, и я перехожу к нашему радиокалендарю. Я уже вижу заявку от Андрея Маняхина. Объявлю, Андрей. Вот только буквально сейчас сделаю новости из радиокалендаря и перехожу к нашим любимым заявкам. Пожалуй, самая приятная часть, которая мне больше всего нравится. Итак, 30 сентября 1984 года произошла стыковка западной и восточной части Вьетбама. Вот. И что хочу сказать. Фактически соединение произошло немного раньше, но поскольку в этом

0: и, в общем, все такое там при Байкале. Да, там, конечно, климат еще тот был там, поэтому знаю. Вот, поэтому сделали все, и, в общем, укладка вот этого золотого звена открыла вот это сквозное движение поездов от Байкала до Амура. Поэтому это событие стало символом единства тысяч людей, которые строили эту магистраль в очень сложных условиях. Вот, через тайгу, перевалы и вечную мерзлоту. В общем, вот так вот. Теперь у нас ходят поезда, и все там, как бы, все окей. Что касается музыки, то группа «Самоцветы», бамовская песня «Если сердце молот». Ну, а после рекламы я перейду сразу к заявке Андрея.
1: Вечерний Чех на радио.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Радио. Радио. Комета.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: «Вечерний Чехов» с Игорем продолжается. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Слушайте нас на волне 92.6 FM и 70.49 частоты УКВ, а также на портале Яндекс.Радио, радиостанция «Комета» в списке лучших радиостанций России, поэтому там тоже можно нас услышать, если вы в интернете. Между тем я прихожу к заявкам. Андрей пишет: «Привет еще раз, но раз уж заговорили при встрече про Depeche Mode, то давай их и послушаем. Композиция «I Feel You». Запросто, уже на вертаке группа Depeche Mode, дальше группа «Король и Шут». И если у кого-то есть пожелание, 8-916-244-00-44, Макс и обычный смс вам в этом помогут. Можно позвонить в прямой эфир. Я с удовольствием приму звонок и с вами пообщаюсь. Поэтому эта заявка даже будет еще выполнена и еще быстрее. Все, группа Depeche Mode прямо сейчас для Андрея. Андрей, лови, распишите.
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета.
2: Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Это был Владимир Шпиваков, его оркестр «Виртуозы Москвы», у которых сегодня юбилей. В 30 сентября 1982 года появился этот оркестр. Я бы с большим удовольствием уже сходил после прослушивания музыки на такой концерт. Этот час закрывает англо-финское трио «Above and Beyond», композиция «Almost Home». После выпуска новостей встретимся. 8 916 244 00 44.

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове утвердили порядок организации бесплатного питания отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений. Соответствующее постановление опубликовала администрация округа. Согласно тексту

0: Документы бесплатно получать обеды в школах могут дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также те, чьи родители являются участниками специальной военной операции, дети, у которых оба родителя или единственный родитель являются инвалидами. Отмечается, что ребята, которые по медицинским показаниям не могут питаться в школе, могут получить денежную компенсацию за питание. Региональные власти анонсировали комплексную проверку работоспособности системы оповещения. Она пройдет 7 октября. В 10:40 включатся электросирены и громкоговорители с передачей сигнала «Внимание всем». В 10:43 начнется передача речевой информации по громкоговорителям, замещение эфира телеканалов и радиостанций. Также будет осуществлена рассылка пуш-сообщений через мобильное приложение МЧС России 112 Московской области и Добродел. Напомним, что в Чехове по прямому указанию главы округа Михаила Собакина и его заместителя по безопасности Вадима Шевырева не так давно были демонтированы десятки громкоговорителей уличного радио «Комета», установленных в сквере полиграфистов и на привокзальной площади. В соответствии с государственными контрактами они были подключены к системе речевого оповещения. В новой детской поликлинике начали вести прием стоматологи. Как сообщается, врачи работают с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов. Запись производится по единому номеру 122 или через инфомат, установленный в холле поликлиники. Должников за жилищно-коммунальные услуги будут искать и ловить на дорогах с помощью технологии искусственного интеллекта. Систему с говорящим названием «Гарпун» разработала компания NetVision. Она уже обкатана на Алтае. Как сообщает ТАСС, она распознает госномера и сверяет их с соответствующими базами данных. Это позволяет находить машины граждан с задолженностями по алиментам, штрафам и за жилищно-коммунальные услуги. Оборудование рассчитано на работу при температуре от минус 30 до плюс 60 градусов и может использоваться во время дождя и снегопада, пишет агентство. По данным Минюста, на начало года общая задолженность граждан за жилищно-коммунальные услуги составляла 1,5 триллиона рублей.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове будет преимущественно пасмурно. Днем воздух прогреется до 13 градусов. Ветер прогнозируется северный, 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление повышено.
2: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16 лет.
2: Первое чеховское радио.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Это была Нюша с композицией «Время любить». Ну, отличная песня. Я вот почему-то думал. Мне кажется, вот эта песня хорошо бы исполнилась в каком-нибудь дуэте вместе с Рианой, потому что, ну, Нюша как-то перспективно поет. Мне вот она из отечественных певиц как-то сразу понравилась. Ну, только вот псевдоним Нюша не совсем, да, как бы, но... Но как артистка она перспективная, мне кажется, очень. Вот как-то музыка у нее хорошая. Побольше бы ей хитов. И я думаю, статуэточку MTV бы она бы точно бы захрабастала, я так думаю. Но насчет Рианы надо подумать. Сейчас вот, не знаю, на нейросети как-то работают. Да, можно как-то, например, вот эту песню переложить на голос Рианы. Наверное, можно. Интернет может все. Вот надо поспрашивать. Вот действительно, может быть, вот как-то придумать, потому что там кто-то делает диджеи, что-то там миксуют, придумывают, голоса перекладывают, накладывают, как-то, да, мешают вместе там с чем-то, и получаются какие-то большие хиты. Вот, может быть, сюда Ириана как-то заляжет неплохо. В общем, вот как-то вот так. Между тем, наверное, Риана с композицией «Зонтик» пойдет для того, чтобы мне закончить этот блог, да? Что касается зонтиков, то это с понедельника. С понедельника нас ждут зонтики. Вот, поэтому я как посмотрел вроде бы. А вроде сейчас пока вроде как нормально. То есть завтра, возможно, день еще солнечный будет. А вот, возможно, уже с пятницы может быть уже и переменная облачность. Итак, Риана с зонтиками нас, так сказать, предупредит. Реклама. И дальше телевизионная новость, которую я сегодня освещал. Я ее хочу еще раз осветить. Поэтому до встречи в следующем блоке.
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
3: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Комета. Радио Комета.
1: Комета.
0: 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Так точно. Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM Чехов. Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас бомбическая новость из мира шоу-бизнеса. Из мира шоу-бизнеса снова легендарная Мадонна вернулась на сцену MTV Video Music Awards 2026. И это было нечто. Представьте себе, 68-летняя пенсионерка получает целых 7 наград, словно это ее личный день рождения. И знаете, за что ей дали столько статуэток? Да вообще за все подряд, мне кажется. От артиста года до лучшего танцевального видео. Видимо, даже время не властно над ней, над ее танцевальными способностями, ибо она открыла этот танцевальный вечер, так сказать, на MTV, Video Music Awards в Лос-Анджелесе, да, в ночь с воскресенья на понедельник. Но я все сейчас ищу, буквально все нейросети, весь интернет выворачиваю, и спутниковые телеканалы, где это все можно еще раз посмотреть. Но самое интересное началось, когда Мадонна получила награду за свой танцевальный номер Confession 2 The Film. Вот этот ролик Danceteria называется он. Она так удивилась, что даже начала шутить про какой-то загадочный лазер в своем теле. Вот что это такое, я не понял все-таки, что это за ее лазер. Зал, конечно же, не оценил ее юмор, но зато мы

0: теперь точно знаем, лазеры в моде. Но я хочу сказать, что про лазеры. Ну, в общем, она сказала, что когда она выступала на первом, соответственно, ну, первом выступлении ее MTV буквально в 85-м году, она думала, что карьере ее придет вообще конец, на самом деле, как и сказал менеджер, дабы выступление было слишком уж больно откровенным. И Мадонна сказала, что каблук, который у нее слетел с ноги, да, она специально это сделала. Этот каблук улетел в зал, и, в общем, это как бы выглядело очень даже достаточно эффектно. Вот, поэтому Мадонна как бы отличилась и дала понять, что вы меня еще ждите. Вы меня еще ждите, и вы как бы, как говорится, ну, в общем, ждите. И, в общем, не дождетесь. И как сказал наш глава государства, вот для таких персонажей, которые хотят за один день буквально стать знаменитыми, у нас русский язык простой, на самом деле, да. И даже президент сказал вот примерно в своей речи, ну, о другом, но тут я просто буквально вставляю эту речь, потому что она вот как раз именно дает урок таким персонажам, артистам, которые хотят завоевать мир за буквально за 5 минут. Вот что сказал наш президент как-то в своем ответе.
1: Не дождетесь. Но если есть желание поработать, то это мы изучим отдельно и предложим, в том числе и вам, достойное место для реализации своего потенциала.
0: Вот, поэтому не дождетесь. Мадонна, она не уйдет еще, не уйдет. Такие люди просто так со сцены не уходят. Поэтому не дождетесь. Вот, если уж глава государства выразил, так сказать, что есть такая фраза, не дождетесь. Так и есть, так и будет. Вот, поэтому награды были такие. Тейлор Свифт получила за лучшее видео. Тоже сказала, что не приду, если что-нибудь не дадите. Да дали, дали ей, дали, лишь бы только пришла. Хотя, в принципе, можно было не давать, потому что одна Мадонна там и так 7 штук взяла, и поэтому как бы и дала понять о тем, что и без вас, как говорится, здесь их хорошо, со мной. Вот, поэтому вот так. Итак, соответственно, мы слушаем Мадонну. Далее у нас вечерний чехол по заявкам, естественно. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания по этому телефону путем Макса или обычной смс. Либо позвоните, заявка будет выполнена еще быстрее. Ждем Ивана. Спутники летают, ищут, где он идет, как говорится, на свой эфир. Поэтому мы ожидаем программу «Романтика». Надеюсь, все будет вовремя. А теперь Мадонна с MTV.
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.
3: I want my MTV!
4: I want my MTV!

0: Чехов на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Место «Вечерний Чехов» продолжается, но уже практически заканчивается. Осталось буквально 10 минут, и начнется программа «Романтика». Иван уже здесь. Ну, я, в общем, расскажу вам сегодня о новостях, которые произошли в мире, да. И, в общем, это как-то хорошо закончилось относительно, скажем так, да. Вот женщину одну сегодня хотели казнить, да, за убийство. 18 лет она убила человека, ну, преднамеренно, скажем так, да. И, в общем, сейчас я вам скажу даже, в каком штате. Ну, в общем, фишка в том, что апелляционный суд, да, в штате Теннесси, 50 лет женщине, она отсидела очень долгое время, и все-таки решили, так сказать, вот эту смертную казнь заменить пожизненным заключением. В общем, это была бы первая женщина, которую казнили бы за 200 лет. Но для нее, слава богу, кончилось все хорошо. Вроде губернатор сказал, что будет она сидеть, как говорится, до скончания века. Поэтому вот смерть заменили на пожизненное заключение. Ну, надеюсь, так и будет. Ну, и сегодня средства массовой информации говорят о том, что самолет рейса Fly Dubai, который летел из Дубая в Израиль, чуть не, так сказать, не потерпел крушение. В общем, вот нейросети пишут, я быстро вот так спросил, да, о том, что говорят, что там пилот напал на командира, да, на живое ранение, странно, и хотел направить, так сказать, в крутой пике, вот так вот пишут, с высоты 10 километров, да. Ну, в общем, до 4,5 снизился самолет, да, буквально за минуту, да, но пассажиры, короче, увидели, да, то, что там произошло, и пишут, пишут о том, что россияне и украинец, которые находились на борту Fly Dubai, они оказались пилотами, да, спасли лайнер после падения, так сказать, от падения, да, вот, и сегодня израильские средства массовой информации сообщили, да, и, в общем, оба они оказались профессиональными пилотами и сумели попасть в кабину и взять управление самолетом на себя. В общем, слава богу, 180 пассажиров сели благодаря благополучной посадке в Саудовской Аравии в аэропорту города Табук. Вот, вот поэтому слава богу, что все хорошо кончается, когда есть люди, врачи, пилоты, все кто угодно, да, которые могут, соответственно, помочь, да. В общем, пишут, что во время полета между членами экипажа произошла драка, после падения, нападения пассажиров, пассажиры смогли попасть в кабину, и, в общем, капитан и второй пилот получили травмы, в общем, от одного пилота, как я сказал, да, и были доставлены в больницу. Ну, в общем, слава богу, что все хорошо кончается. Ну, а у нас группа Абба с композицией SOS.
1: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Комета. Первое чеховское радио.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: Время, отведенное программе «Вечерний Чехов», заканчивается. Наши спутники летят, так сказать, на свои позиции, а Иван уже здесь, и он передает... я передаю микрофон себе точно.
6: Добрый вечер, любимый город Чехов. Скоро услышимся.
5: Скоро. Ну, а меж тем мы заканчиваем наш эфир композицией группы «Мистер Президент», с которыми я пытаюсь вот никак связь наладить. Наладил, но вроде еще пока вот никак мы главную солистку Юдит никак не раскрутим. Но будем крутить, чтобы она, так сказать, тоже вам, чеховцам, что-нибудь сказала. Вот. А тем, соответственно, расстаемся. Мистер Президент и я говорят вам до свидания. Встретимся с вами в программе «Рабочий полдень» в «Уральскую пятницу». Все. Всем пока. Хорошей программы «Романтика». Хорошего настроения и хорошего вечера.

0: Старой Лопасни, 20.00.
1: Новости на радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове утвердили порядок организации бесплатного питания отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений. Соответствующее постановление опубликовала администрация округа. Согласно тексту документа, бесплатно получать обеды в школах могут дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также те, чьи родители являются участниками специальной военной операции, дети, у которых оба родителя или единственный родитель являются инвалидами. Отмечается, что ребята, которые по медицинским показаниям не могут питаться в школе, могут получить денежную компенсацию за питание. Региональные власти анонсировали комплексную проверку работоспособности систем оповещения. Она пройдет 7 октября. В 10:40 включатся электросирены и громкоговорители с передачей сигнала

0: внимание всем. В 10:43 начнется передача речевой информации по громкоговорителям, замещение эфира телеканалов и радиостанций. Также будет осуществлена рассылка пуш-сообщений через мобильное приложение МЧС России 112 Московской области и Добродел. Напомним, что в Чехове по прямому указанию главы округа Михаила Собакина и его заместителя по безопасности Вадима Шевырева не так давно были демонтированы десятки громкоговорителей уличного радио «Комета», установленных в сквере полиграфистов и на привокзальной площади. В соответствии с государственными контрактами они были подключены к системе речевого оповещения. В новой детской поликлинике начали вести прием стоматологи. Как сообщается, врачи работают с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов. Запись производится по единому номеру 122 или через инфомат, установленный в холле поликлиники. Должников за жилищно-коммунальные услуги будут искать и ловить на дорогах с помощью технологии искусственного интеллекта. Систему с говорящим названием «Гарпун» разработала компания NetVision. Она уже обкатана на Алтае. Как сообщает ТАСС, она распознает госномера и сверяет их с соответствующими базами данных. Это позволяет находить машины граждан с задолженностями по алиментам, штрафам и за жилищно-коммунальные услуги. Оборудование рассчитано на работу при температуре от минус 30 до плюс 60 градусов и может использоваться во время дождя и снегопада, пишет агентство. По данным Минюста, на начало года общая задолженность граждан за жилищно-коммунальные услуги составляла 1,5 триллиона рублей.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове будет преимущественно пасмурно. Днем воздух прогреется до 13 градусов. Ветер прогнозируется северный, 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление повышено.
2: Новости на радио «Комета».

0: Ух, добрый вечер, любимый город Чехов. В эфире Иван Карпов, и мы начинаем вечер романтики на самой замечательной радиостанции в мире «Комета» 92.6 FM. Это мой голос, дорогие дамы. 8-916-244-00-44. Телефон для ваших...
1: Чеховское радио.
0: На данный момент за бортом радиостанции «Комета» местами плюс 8, где-то показывает плюс 12, но все-таки уже осень. 30 сентября. Так, литр оставим в сторону. Ох, литр. Но это гранатовый сок у меня, как всегда. Ну, что вам сказать, завтра 1 октября. Будем готовиться к отопительному сезону. Я думаю, все будет в порядке. Ну, а смотришь на Яндекс.Карты. Ребят, давайте поаккуратней. Солнышко уже спряталось. Все торопятся домой, к родным, близким. Все-таки давайте поаккуратней, друзья мои. Светофорные заторы. Вижу, смотрю, как всегда. Так что терпение. Если вы находитесь в городе Чехове, то соблюдайте дистанцию, прошу вас. Ну и скоростной режим, соответственно.

0: чем радио. Комета.
1: Что бы ни случилось, верь в себя, друг мой, верь в жизнь, верь в завтрашний день, верь в то, что ты делаешь сейчас.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Комета. Комета.
1: Ну что, послушаем Металлику. А то, говорит, романтика, романтика, да романтика бывает разная. Кто-то вот старался где-то когда-то, давным-давно, больше 20, там, я не знаю, может, 28 лет тому назад перебирать струны на шестиструнной гитары. И получалось. Вспомним.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Рыжий, Олвис попросил Андрей, ну, многие знают эту композицию. 8-916-244-00-44, телефон для ваших музыкальных заявок, приветов, пожеланий.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: А как вам, друзья мои, песня Каруза в исполнении Луча на повороте?

А завтра планируется подключение к отоплению. Да, относитесь, будьте внимательны. Ох, вдруг где-то прорыв будет. Будьте аккуратны. Так что завтра обещает начать плановое отопление. Так потихонечку, потихонечку набирать обороты. Так что, ох, чтоб все пошло гладко, самое главное. Тепло — это всегда хорошо.

0: У многих домовые чаты. Говорю всем. Вот всем радиослушателям, у кого домовые чаты. Не надо писать каждый вот прям вот забулькал там у меня, там забулькал, не забулькал. Вот если какая-то внештатная ситуация аварийная, то пишите, не засоряйте домовые чаты. В эфире Иван Карпов, и мы продолжаем вечер романтики. Ну, отопление, тепло тоже. Теплышко, романтика. 8-916-244-00-44. Телефон для ваших музыкальных заявок, приветов, пожеланий. Все сюда, все ко мне.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать.

0: Радио. Радио Комета. Там, на неведомых дорожках. Республика Тува уже более 100 лет является частью России. В 1912-13 годах тувинские князья несколько раз обращались к царскому правительству с просьбой принять Туву под протекторат Российской империи. До 1912 года край находился под властью маньчжурской династии Цин, правившей Китаем. В апреле 1914 года Тува была включена в Енисейскую губернию. До 1921 года край именовался Уреханским. После была провозглашена республика Тану-Тува. С 1926 года – Тувинская народная республика. С 1944 – Тувинская автономная область. В 1961 году преобразована в Тувинскую АССР. А с 1992 – Республика Тува. Путеводитель. Республика Тува входит в Сибирский федеральный округ. Граничит с Алтаем, Хакасией, Бурятией, Красноярским краем, Иркутской областью и с Монголией. Столица республики Кызыл является географическим центром Азии. В городе есть аэропорт. Железнодорожные сообщения на данный момент отсутствуют.
1: Исторический телеграф. Тувинцы присоединились к России добровольно. После монгольской национальной революции 1911 года тувинские князья разделились на три группы. Некоторые поддержали независимость, другие предложили войти в состав Монголии, остальные решили примкнуть к Российской империи. Тува богата историческими памятниками. В долине реки Уюк находится уникальный курганный комплекс, который за богатство и масштабы называют «долиной царей». В одном из курганов были обнаружены десятки людей, лошадей и килограммы золотых изделий. Новый год тувинцы отмечают по лунному календарю. Называется он «Шагаа», что переводится как «начало нового этапа», «новый цикл», «обновление».
0: Как красиво! На юго-востоке республики находится знаменитое озеро Тареколь. Известно оно тем, что на одном из островов находятся развалины крепости, известной как Пор-Бажин. Название переводится с тувинского как «глиняный дом». Крепость действительно была сделана практически из глины, из необожженного кирпича. Пор-Бажин, построенная в 8 веке, занимает площадь более 3 гектаров и окружена стенами, которые и в разрушенном состоянии достигают 10 метров. По легенде, один из уйгурских ханов помог китайскому императору подавить восстание на границе государства. За это император выдал за хана свою дочь. Принцесса взяла с собой мастеров из Китая, которые возвели для нее и ее мужа традиционный дворец с черепичной крышей, драконьими мордами, личинами и фресками на стенах. Но кочевая натура в уйгурском хане все же победила, и он покинул Пор-Бажин довольно быстро. Крепость была практически нежилой. А нас ждут еще одни остатки древней крепости, только уже хазарской. Дорожки ведут нас в Воронежскую область, в заповедник Дивногорье.
2: Там, на неведомых дорожках. Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма.
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
2: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
3: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
2: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
4: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
2: Светочка, спасибо! Все свободны!
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
0: Первое чеховское радио.

Нежность – это то, что так сложно объяснить словами, но так легко почувствовать сердцем. В эфире Иван Карпов.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Нежданно-негаданно попросили Михаила Муромова «Яблоки на снегу». А мы что? А мы поставили, потому что мы работаем для радиослушателей. 8-916-244-0044. Не теряйте времени.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

музыкальная заявка от прекрасной девушки. Добрый вечер, Иван. Хочу передать музыкальный привет и пожелать спокойной ночи всем радиослушателям «Кометы». Будьте добры, поставьте группу «Восток», «Танец желтых листьев». Спасибо. Вам спасибо, милая барышня.

8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Написали такое длинное-предлинное сообщение, но я просто скажу коротко. Будьте добры, Патрику Суэйзи, с его самой знаменитой композиции.

Тут, друзья мои, пытаются до меня дозвониться, но пишите в Макс или в обычную смс-ку. Осталось 13 минут, друзья мои. Я бы с удовольствием, но у меня не три руки. 8-916-244-00-44. Пожалуйста, обычная смс-ка или в Макс. В Макс можно даже голосовым, не проблема.

Да, я стараюсь каждую среду с 20.00 до 22.00 по кометовским, то бишь по Москве. Каждую среду с 20 до 22.00 я в эфире самой лучшей радиостанции в мире. Прямой эфир «Первая Чеховская».

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Такое сообщение. Да, сегодня уже не успею. Хотел с текстом, значит, до следующей среды. Жму руку. Удачи вам. Взаимно, друзья мои. Знаете, хочется пожелать вам, чтобы вы проснулись завтра от запаха счастья. Раздвинули послушные шторы. Найти непогоду прекрасной. Прихлебываю кофе с печеньем. На маленькой заспанной кухне клубочком в уютном халате. Умыться, прибраться, одеться и выйти чуть свет из квартиры, мурча любимую песню. Не думать, что было и будет, а жить каждый день, как впервые, в волшебном, прекрасном сегодня. С вами был Иван Карпов. Ну, а я пойду в ворованную ночь. До следующей среды. Всем удачи, успехов. А я улетел. Не скучайте, дорогие женщины. А ворованная ночь, как сладко.
1: Первое чеховское радио.

0: Чехове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.
6: Искать тебя в толпе ужас.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

15 августа 1990 года на шоссе Слока-Талси в 60 километрах от Риги темно-синий москвич 2141, выехав на встречную, столкнулся с автобусом. Водитель автомобиля погиб на месте. Наверняка вы уже поняли, о ком идет речь. В тот день группа «Кино» потеряла лидера, а вся отечественная рок-музыка лишилась одного из наиболее харизматичных музыкантов. Смерть Виктора Цоя подтолкнула Константина Кинчева написать композицию, ставшую посвящением погибшему другу. 24 сентября 1990 года Алиса представила «Все в наших руках» на концерте памяти Цоя. Перед исполнением песни Кинчев рассказал, что сочинил «Все в наших руках» только вчера, поэтому датой рождения трека принято считать 23 сентября. Песня вошла в сборник Greenpeace Rocks 1993 года, изданный стараниями Джоанны Стингрей, а Союз биатлонистов Российской Федерации использовал «Все в наших руках» для промо-ролика в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

0: берегах Лапасни 23 часа.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио Комета 92.6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

За этой песней британская группа Clash чуть было не оказалась бита собственными фанатами. Should I stay or should I go? Композиция, написанная по одной версии в честь американской певицы Эллен Фоули, с которой в бурных отношениях находился гитарист Clash Мик Джонс, по другой как угроза увольнения этого самого фронтмена из группы. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Увольнение, кстати, состоялось в сентябре 81-го, и группа попала в неловкую ситуацию на концерте в Париже. Публика требовала «Should I stay, should I go», но музыканты не могли исполнить ее без вокалиста и автора трека. Как выкручивались, история умалчивает, но Джонс потом в коллектив вернулся, чтобы через какое-то время уже уйти самому. Джонс говорил, что песня не была о ком-то конкретном, и она не предотвращала его уход из Clash. Это была просто хорошая драйвовая тема, попытка написать классику. С авторами композиции указаны все четверо музыкантов группы. Мик Джонс, Пол Симонон, Топпер Хидден и, увы, уже почивший Джо Страммер. Главное веселье при записи композиции случилось с бэк-вокалом. Джо Страммер заявил, что будет подпевать

только на испанском. Подкинулся на эту затею звукооператор Эдди Гарсия, который позвонил матери, прочитал ей слова по телефону, и она их перевела. Но Эдди и его мама были выходцами из Эквадора, так что испанский у британцев получился эквадорским. Ситуация усложнилась еще и тем, что один бэк-вокалист Джоэ Лай, также владевший иностранными языками, по его словам, перевел текст на техаско-мексиканский. Словом, получилось как письмо дяди Федора родителям из Простоквашино. Но самое главное, весело и задорно, чего еще ждать от панков. Наверное, эту песню Clash чаще всего исполняли другие музыканты. Так сыграли Should I Stay, Should I Go оркестр «Укулеле» в Великобритании. Well, should I stay or should I go? Should I stay or should I go? А в 2012 году группу One Direction обвинили в плагиате. Критики утверждали, что для своего трека они позаимствовали гитарный риф из песни Clash. Ну, так это или нет, судить вам.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Я не знаю.

0: мы начнем с нуля. Только в этот раз справимся. Я не буду бояться. Я дам крыльям расправиться.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

слушайте. Радио Комета. 92.6 FM. Это...

Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: День сегодня выдался. Знойный очень. Невыносимая

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

много песен слыхал я в родной стороне. В них про радость и горе мне пели.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Камень.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.